0: мечтаю о большой семье, выйти замуж. Я мечтаю 5.
1: I want to get married, have a big family. I want 5 kids.
0: Я очень хочу выиграть олимпийское золото и побить рекорды.
1: I really want to win Olympic gold and beat the world records.
2: Yulia Kalina, weightlifter from Ukraine.
3: ABC Grandstand, Sports Special.